0: центр Целия. Все наибольше.
1: Пивоварна им пивница Липник. Пицца, бургери, забавни фингерфуд. Вечна Липник, пикаси.
2: Нові тидник. Часопис наших краев.
3: Тократна številка принаша. Є нарасла Савиня, ки є пред дневі преплавила градбище на десном брегу, огрозила обнову на брежине. Приберите у новом тиднику. Vrtec v rimskih toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.